0: Tu vida rodando a toda velocidad. FM Digital 93.5.
1: Otoño 2026.
0: La radio éxito.
2: Рождение комсомола неразрывно связано с именем Владимира Ильича Ленина, героической борьбой коммунистической партии.
3: Со страниц газеты «Правда» Надежда Константиновна Крупская призывала молодежь объединиться с рабочим классом под руководством большевистской партии.
4: Although I think this party is a bit too...